0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В субботу 19 сентября ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер южно-юго-западный, ночью и вечером слабый, днем 3,8 метра в секунду. Давление будет слабо расти, 744 миллиметра. Температура ночью 10-12, а днем 18-20 градусов тепла. Восход солнца в 6 часов 26 минут, заход в 18:54, долгота дня 12 часов и 28 минут. Воскресенье также переменная облачность и без осадков, ночью 9-11, днем 19-21. С понедельника погода ухудшится, пойдут дожди и днем всего до плюс 15. Хорошей вам осенней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.
1: Погода на Infinity.

0: технологии позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039 и 8-48-148-427-02-411-57-414-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Радио Инфинити».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Каждый год 19 сентября отмечается необычный праздник – день рождения дружелюбного электронного символа, день рождения смайлика. 19 сентября 1982 года профессор университета Карнеги Меллона Скотт Палман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд – двоеточие, дефис и закрывающую скобку для обозначения улыбающегося лица в тексте, который набирается на компьютере. Это было серьезным пополнением электронного лексикона. История сохранила то самое письмо, которое Фалман отправил на местную электронную доску объявлений, которая была прототипом сегодняшних форумов и в то время являлась основным средством общения между сотрудниками университета. Историческому сообщению предшествовала долгая дискуссия, в которой участники обсуждали вопрос, какие символы стоит использовать для того, чтобы показать, что сообщение носит юмористический характер. Нужно сказать, что сообщение, в котором впервые был использован смайлик, было найдено лишь в 2002 году в архивах доски объявлений, которые сохранились на пленке. За годы своего существования смайлик стал неизменным атрибутом электронного общения, и многие уже не могут представить, как можно было без него обходиться. И, конечно же, за это время появилось множество смайликов, несущих разную смысловую и эмоциональную окраску.
0: 19 сентября 1888 года в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты. В финальной части приняла участие 21 претендентка на титул королевы красоты. Из числа 350 кандидаток отбирались девушки в финал по фотографиям, присланным в адрес жюри. По сообщениям репортера одной из скандинавских газет, освещавшего итоги тех необычных соревнований, конкурс проходил чрезвычайно скромно. Участницы конкурса должны были оставаться неизвестными широкой публике, поэтому жили в отдельном доме, доступ в который был закрыт для посторонних, а на соревнования они доставлялись в закрытом экипаже. Причем все мужчины, присутствовавшие на соревнованиях, были одеты во фраки, женщины в длинные платья. Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре, которой досталась премия в 5000 франков. Первые мировые конкурсы красоты прошли в 1951 году в Лондоне. Здесь были коронованы мисс Вселенная и миссис Мира. 30 претенденток, появившихся на сцене в купальниках бикини, которые в то время еще не были известны в Англии, произвели фурор. В СССР первый конкурс красоты состоялся 100 лет спустя, после первого конкурса, в 1988 году. Победу одержала 16-летняя Маша Калинина. После этого осмотра конкурсы красоты в России стали довольно частыми. И на сегодняшний день это целая индустрия.
1: В третью субботу первого осеннего месяца свой профессиональный праздник, Международный день хирурга, отмечают врачи одного из самых сложных направлений медицины. Хирургия – область медицины, изучающая острые хронические заболевания, которые лечат при помощи оперативного метода, который подразумевает разъединение и соединение тканей в ходе хирургической операции. Это направление медицины известно с древних времен, и лечение острых и хронических заболеваний путем оперативного вмешательства человечество применяло еще в период неолита. Тому подтверждение находки археологов, свидетельствующие, что древние люди делали трепанацию черепа, кровопускание, вправляли переломы конечностей. Древнегреческие и римские врачеватели делали резекцию ребер, вправляли вывихи, лечили колотые и резанные раны, проводили ампутацию конечностей и дробление камней мочевого пузыря. А в Древней Индии операции пластической хирургии выполнялись еще за 600 лет до нашей эры. В настоящее время хирургия – многофункциональная система научных знаний и практических методов оказания специфической медицинской помощи, которая постоянно находится в развитии. Хирурги востребованы во многих областях медицины, поэтому выделяются такие направления хирургии, как абдоминальная, торакальная, сосудистая, челюстно-лицевая, пластическая, эндокринная, нейрохирургия, трансплантология и другие.
0: А в этот день. События, ставшие историей.

0: Радио Инфинити.
1: Вырезал ракету из картона, строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, но значит все правильно.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: знаком, не стоит слепо доверять всему, что говорят окружающие. Сегодня в словах посторонних людей будут прослеживаться нотки лести и фальши, а потому, поддавшись на красивые уговоры, в этот день высок риск совершить массу неверных поступков.
1: Звезды говорят.
2: Овнам в этот день удастся заметно расширить свой кругозор с помощью хорошей литературы. Вы с головой погрузитесь в произведение, которое вам посоветует друг, и даже не заметите, как день подойдет к своему логическому финалу.
0: Тельцы будут заряжать окружающих своим оптимизмом. Пока ваше настроение находится на очень высокой отметке, вокруг вас не останется грустных лиц, а также людей, испытывающих острое недовольство происходящим.
2: Близнецы сегодня смогут в разы повысить свою общественную популярность. Окружающие начнут считать вас настоящим супергероем в тот самый момент, когда вы выручите постороннего человека из беды или пожертвуете на благотворительность крупную сумму.
0: Раки будут очень притягательны для лиц противоположного пола. Однако этот повышенный интерес не вызовет ни малейшей радости в вашей душе. Ведь человек, чью симпатию вы мечтаете завоевать, будет по-прежнему к вам равнодушен.
2: Львам сегодня удастся найти необходимые инвестиции для своего нового бизнес-проекта. Услышав заветное «да» от потенциального спонсора, постарайтесь максимально быстро оформить это согласие в виде нотариального документа.
0: Девам в этот день очень пригодится поддержка со стороны своего авторитетного родственника. Конечно, вы не сможете гордиться профессиональной победой, которая достанется вам через влиятельную протекцию, но этот момент вас будет меньше всего тревожить.
2: Весы сегодня сделают первый шаг к примирению со своим давним другом. Вы поймете, что хорошие отношения, которые сложились между вами и этим человеком, очень глупо разрушать любого рода ссорами и конфликтами.
0: Скорпионам удастся занять лидерские позиции на работе. Начальство оценит ваши прежние усилия и решит, что именно вы достойны получить звание «Лучший сотрудник месяца», а вместе с тем крупное денежное поощрение.
2: Стрельцы посвятят день составлению плана спортивных тренировок на осенне-зимний период. Чтобы мероприятия по снижению веса прошли максимально приятно и эффективно, вы пригласите к себе в соратники близкого друга, который также озабочен этой проблемой.
0: Козероги сегодня будут заняты поисками необычного кулинарного рецепта. Узнав о том, что вечером вас планируют посетить родители второй половинки, вы захотите создать настоящий шедевр и тем самым произвести неизгладимое впечатление на родственников.
2: Водолеям много приятных эмоций в этот день доставит служебная поездка. В пути вам удастся повстречать очень интересного собеседника, которого будет отличать великолепное чувство юмора и чрезмерная осведомленность о происходящем в мировой политике.
0: Рыбам не следует перекусывать фастфудом. Высока вероятность, что аппетитное блюдо, которое вы закажете на ланч, будет приготовлено из второсортных продуктов, способных стать причиной сильнее.

Осень – время чудес, а ваше любимое радио дарит вам самые теплые моменты. Та-ра-та, та-ра-та, та-ра-та.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В субботу 19 сентября ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер южно-юго-западный, ночью и вечером слабый, днем 3,8 метра в секунду. Давление будет слабо расти, 744 миллиметра. Температура ночью 10-12, а днем 18-20 градусов тепла. Восход солнца в 6 часов 26 минут, заход в 18:54, долгота дня 12 часов и 28 минут. Воскресенье также переменная облачность и без осадков, ночью 9-11, днем 19-21. С понедельника погода ухудшится, пойдут дожди и днем всего до плюс 15. Хорошей вам осенней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.
1: Погода на Infinity.

0: исполняется зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.

0: словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата

0: от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: Радиостанция «Инфинити».
1: Правильная реклама показывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
2: Фёдор Достоевский.
3: Реклама.
4: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
5: Я же говорила, ремонт надо делать.
6: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
7: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Сторожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьером усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
8: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
9: Завод «Драгобуш» «Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш» «Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
10: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
11: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: сегодня день рождения Смайлика. Первое предзнаменование его появления появилось еще в 1881 году. В юмористическом американском журнале «Пак» в статье о топографическом искусстве появились четыре лица – безразличное, грустное, удивленное и радостное. Они были изображены при помощи графических символов, но не нашли на тот момент должного применения и были забыты почти на 100 лет. Последующее графическое изображение улыбающегося лица было создано профессором университета Карнеги Меллона Скоттом Фалманом. Именно 19 сентября 1982 года Фалман предложил использовать три символа, идущие подряд: двоеточие, дефис и закрывающую скобку для обозначения улыбающегося лица в тексте. Это было серьезным пополнением электронного лексикона. Нужно сказать, что сообщение, в котором впервые был использован смайлик, было найдено лишь в 2002 году в архивах доски объявлений, которые сохранились на пленке. В цифровых археологических раскопках, которые были организованы исключительно с целью найти это сообщение и тем самым определить дату рождения смайлика, принимало участие несколько энтузиастов. На сегодняшний день редкое письмо, электронное или смс-сообщение обходится без круглого личика, который дает возможность передать эмоциональную окраску текста, интонацию голоса и мимику, донести свое настроение собеседнику. Смайлики очень просто вставить в набранное предложение, и они, среди прочего перечня букв, напоминают нам об улыбках наших друзей и близких. Но не забывайте, что несколько закорючек не должны заменить живое общение. С праздником, смайлик! С днем рождения!
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В субботу 19 сентября ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер южный, юго-западный, ночью и вечером слабый, днем 3,8 метров в секунду. Давление будет слабо расти, 744 миллиметра. Температура ночью 10-12, а днем 18-20 градусов тепла. Восход солнца в 6 часов 26 минут, заход в 18:54, долгота дня 12 часов и 28 минут. Воскресенье также переменная облачность и без осадков, ночью 9-11, днем 19-21. С понедельника погода ухудшится, пойдут дожди и днем всего до плюс 15. Хорошей вам осенней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.
1: Погода на Infinity.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-448-144-427-02-411-57-414-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-12-12.

0: Звоните в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта.

0: контакта 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Инфинити».

0: творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
4: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
5: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: знаком, не стоит слепо доверять всему, что говорят окружающие. Сегодня в словах посторонних людей будут прослеживаться нотки лести и фальши, а потому, поддавшись на красивые уговоры, в этот день высок риск совершить массу неверных поступков.
1: Звезды говорят.
2: Овнам в этот день удастся заметно расширить свой кругозор с помощью хорошей литературы. Вы с головой погрузитесь в произведение, которое вам посоветует друг, и даже не заметите, как день подойдет к своему логическому финалу.
0: Тельцы будут заряжать окружающих своим оптимизмом. Пока ваше настроение находится на очень высокой отметке, вокруг вас не останется грустных лиц, а также людей, испытывающих острое недовольство происходящим.
2: Близнецы сегодня смогут в разы повысить свою общественную популярность. Окружающие начнут считать вас настоящим супергероем в тот самый момент, когда вы выручите постороннего человека из беды или пожертвуете на благотворительность крупную сумму.
0: Раки будут очень притягательны для лиц противоположного пола. Однако этот повышенный интерес не вызовет ни малейшей радости в вашей душе. Ведь человек, чью симпатию вы мечтаете завоевать, будет по-прежнему к вам равнодушен.
2: Львам сегодня удастся найти необходимые инвестиции для своего нового бизнес-проекта. Услышав заветное «да» от потенциального спонсора, постарайтесь максимально быстро оформить это согласие в виде нотариального документа.
0: Девам в этот день очень пригодится поддержка со стороны своего авторитетного родственника. Конечно, вы не сможете гордиться профессиональной победой, которая достанется вам через влиятельную протекцию, но этот момент вас будет меньше всего тревожить.
2: Весы сегодня сделают первый шаг к примирению со своим давним другом. Вы поймете, что хорошие отношения, которые сложились между вами и этим человеком, очень глупо разрушать любого рода ссорами и конфликтами.
0: Скорпионам удастся занять лидерские позиции на работе. Начальство оценит ваши прежние усилия и решит, что именно вы достойны получить звание «Лучший сотрудник месяца», а вместе с тем крупное денежное поощрение.
2: Стрельцы посвятят день составлению плана спортивных тренировок на осенне-зимний период. Чтобы мероприятия по снижению веса прошли максимально приятно и эффективно, вы пригласите к себе в соратники близкого друга, который также озабочен этой проблемой.
0: Козероги сегодня будут заняты поисками необычного кулинарного рецепта. Узнав о том, что вечером вас планируют посетить родители второй половинки, вы захотите создать настоящий шедевр и тем самым произвести неизгладимое впечатление на родственников.
2: Водолеям много приятных эмоций в этот день доставит служебная поездка. В пути вам удастся повстречать очень интересного собеседника, которого будет отличать великолепное чувство юмора и чрезмерная осведомленность о происходящем в мировой политике.
0: Рыбам не следует перекусывать фастфудом. Высока вероятность, что аппетитное блюдо, которое вы закажете на ланч, будет приготовлено из второсортных продуктов, способных стать причиной сильнейшего.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Разработчики электромобиля «Атом» объявили о начале массового производства. Ближайшие планы — выпускать по 20 машин в смену. До конца года такой темп позволит собрать примерно 1500-2000 автомобилей. Напомним, до настоящего момента машины выпускали мелкосерийной сборкой. За все время на учет встали около 40 «Атомов». Jetour T1 получит гибридную версию. Новинка поступит в продажу осенью. Она станет первой гибридной моделью в линейке Jetour. На чистом электричестве кроссовер проедет до 150 километров. Подзарядить батарею до 80% можно за полчаса. Но привод только передний. Обычный T1 доступен с полным. Автомобили «Волга» начали собирать полным циклом. Сварка, окраска и контроль качества теперь российские. Поначалу «Волги» выпускали так называемым отверточным методом. То есть из Китая приезжали уже готовые кузова и комплектующие. Завод только собирал из них машины. Теперь кузова варят и красят в России на современных автоматизированных линиях. Nissan Patrol – один из самых успешных внедорожников в истории японского автопрома. В России он остался в тени Toyota Land Cruiser Prado. Но у себя на родине, а также в Австралии и на Ближнем Востоке, он считается эталонным вездеходом. История модели началась еще в 50-е, а предшественником стала лицензионная копия американского внедорожника Dodge. Подробнее о 7 поколениях Nissan Patrol расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Решение проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуж» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 18 45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуж» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатников лексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 2734. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 9.

0: потребителя. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
2: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.

0: Новости спорта.
1: Баскетболисты петербургского «Зенита» потерпели второе поражение подряд в Суперкубке Единой Лиги ВТБ, уступив турецкому «Анадолу Эфес» 76-100 и лишились шанса побороться за призы. Ранее сине-бело-голубые проиграли «Униксу», и теперь они гарантированно займут последнее место в группе. В параллельном матче действующий победитель Единой Лиги ЦСКА неожиданно проиграл «Локомотиву Кубани» 82-90. Для выхода в финал железнодорожникам нужно обыграть боснийскую «Игакео», с которой ранее справились армейцы. Хоккеисты «Локомотива» на своей арене переиграли омский «Авангард» 2-1 и продлили победную серию на старте сезона до 6 матчей. Капитан ярославцев Александр Радулов открыл счет в большинстве и довел свой бомбардирский счет до 9 очков. Железнодорожники возглавляют западную конференцию. На 2 балла от них отстает «Спартак», который в гостях разобрался с челябинским «Трактором» 3-1. Сочи преподнес главную сенсацию, обыграв дома финалиста прошлого розыгрыша Кубка Гагарина «Акбарс» 3-2. Несмотря на это, казанцы сохранили лидирующую позицию на Востоке вместе с «Металлургом», который в Магнитогорске взял верх над «Барысом» 3-0, и «Нефтехимиком», уступившим в Уфе «Салавату Юлаеву» 0-2. Нападающий Tampa Bay Lightning Никита Кучеров запросил новый контракт зарплаты около 20 миллионов долларов в год сроком на 6 лет, пишут американские СМИ. Действующее 8-летнее соглашение 33-летнего россиянина истекает по окончании следующего сезона. В минувшем регулярном чемпионате Кучеров набрал 130 очков в 76 матчах и во второй раз в карьере получил Hart Trophy. Если Tampa согласится на запрос, общая сумма 6-летнего контракта составит около 120 миллионов долларов. Футболисты костромского «Спартака» на выезде переиграли «Волгу» 1-0 и продлили серию побед в первой лиге до 4. Краснобелые вышли на второе место в турнирной таблице, уступая только Нижнему Новгороду. Топ-3 замыкает Сочи, сыгравшая в ничью 1-1 дома со СКА Хабаровском. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио «Инфинити». За твою победу!

0: подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Сторожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьером усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Завод «Драгобуш» «Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш» «Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

сегодня день рождения Смайлика. Первое предзнаменование его появления появилось еще в 1881 году. В юмористическом американском журнале «Пак» в статье о топографическом искусстве появились четыре лица – безразличное, грустное, удивленное и радостное. Они были изображены при помощи графических символов, но не нашли на тот момент должного применения и были забыты почти на 100 лет. Последующее графическое изображение улыбающегося лица было создано профессором университета Карнеги Меллона Скоттом Фалманом. Именно 19 сентября 1982 года Фалман предложил использовать три символа, идущие подряд: двоеточие, дефис и закрывающую скобку для обозначения улыбающегося лица в тексте. Это было серьезным пополнением электронного лексикона. Нужно сказать, что сообщение, в котором впервые был использован смайлик, было найдено лишь в 2002 году в архивах доски объявлений, которые сохранились на пленке. В цифровых археологических раскопках, которые были организованы исключительно с целью найти это сообщение и тем самым определить дату рождения смайлика, принимало участие несколько энтузиастов. На сегодняшний день редкое письмо, электронное или смс-сообщение обходится без круглого личика, который дает возможность передать эмоциональную окраску текста, интонацию голоса и мимику, донести свое настроение собеседнику. Смайлики очень просто вставить в набранное предложение, и они, среди прочего перечня букв, напоминают нам об улыбках наших друзей и близких. Но не забывайте, что несколько закорючек не должны заменить живое общение. С праздником, смайлик! С днем рождения!

Как легко измерить скорость в километрах в час? Морских или обычных милях? Это так легко, так понятно. А как измерить скорость жизни? Какова скорость проживания? 6 чашек кофе в день, 2 похода в кино в месяц, 3 деловых обеда и 1 вечеринка в неделю, 1,5 любовных приключения в сезон –

Одно серьезное решение за 10 лет. Юная любовница раз в 2 года. Мелкая ложь каждый час. Двое детей за всю жизнь. Неоконченное образование навсегда. На одну радость два несчастья. Ремонт дома раз в 8 лет. Одна настоящая любовь за всю жизнь. Что считать скоростью? Как понять, быстро живешь?

выходных в неделю, месяц отпуска в год, настоящая радость иногда, одна душевная травма раз в полтора года, простуда каждую весну, на одного найденного друга один потерянный, парикмахерская раз в три недели, спортзалы по вторникам и четвергам, техосмотр машины регулярно, командировки иногда, стоматолог один раз в год, похороны все чаще и чаще, свадьбы все реже и реже. Веселый Новый год не каждый год. Свежая рубашка,

0: есть. Это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039 и 8-48-140-4-42702-4-11-57-4-14-93. Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуш» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Не важно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин. Реклама. В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5880.

0: 8005.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
0: Радио Инфинити.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: Каждый год 19 сентября отмечается необычный праздник – день рождения дружелюбного электронного символа, день рождения смайлика. 19 сентября 1982 года профессор университета Карнеги Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд – двоеточие, дефис и закрывающую скобку для обозначения улыбающегося лица в тексте, который набирается на компьютере. Это было серьезным пополнением электронного лексикона. История сохранила то самое письмо, которое Фалман отправил на местную электронную доску объявлений, которая была прототипом сегодняшних форумов и в то время являлась основным средством общения между сотрудниками университета. Историческому сообщению предшествовала долгая дискуссия, в которой участники обсуждали вопрос, какие символы стоит использовать для того, чтобы показать, что сообщение носит юмористический характер. Нужно сказать, что сообщение, в котором впервые был использован смайлик, было найдено лишь в 2002 году в архивах доски объявлений, которые сохранились на пленке. За годы своего существования смайлик стал неизменным атрибутом электронного общения, и многие уже не могут представить, как можно было без него обходиться. И, конечно же, за это время появилось множество смайликов, несущих разную смысловую и эмоциональную окраску.
0: 19 сентября 1888 года в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты. В финальной части приняла участие 21 претендентка на титул королевы красоты. Из числа 350 кандидаток отбирались девушки в финал по фотографиям, присланным в адрес жюри. По сообщениям репортера одной из скандинавских газет, освещавшего итоги тех необычных соревнований, конкурс проходил чрезвычайно скромно. Участницы конкурса должны были оставаться неизвестными широкой публике, поэтому жили в отдельном доме, доступ в который был закрыт для посторонних, а на соревнования они доставлялись в закрытом экипаже. Причем все мужчины, присутствовавшие на соревнованиях, были одеты во фраки, женщины – в длинные платья. Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре, которой досталась премия в 5000 франков. Первые мировые конкурсы красоты прошли в 1951 году в Лондоне. Здесь были коронованы мисс Вселенная и миссис Мира. 30 претенденток, появившихся на сцене в купальниках бикини, которые в то время еще не были известны в Англии, произвели фурор. В СССР первый конкурс красоты состоялся 100 лет спустя, после первого конкурса, в 1988 году. Победу одержала 16-летняя Маша Калинина. После этого осмотра конкурсы красоты в России стали довольно частыми. И на сегодняшний день это целая индустрия.
1: В третью субботу первого осеннего месяца свой профессиональный праздник, Международный день хирурга, отмечают врачи одного из самых сложных направлений медицины. Хирургия – область медицины, изучающая острые хронические заболевания, которые лечат при помощи оперативного метода, который подразумевает разъединение и соединение тканей в ходе хирургической операции. Это направление медицины известно с древних времен, а лечение острых и хронических заболеваний путем оперативного вмешательства человечество применяло еще в период неолита. Тому подтверждение находки археологов, свидетельствующие, что древние люди делали трепанацию черепа, кровопускание, вправляли переломы конечностей. Древнегреческие и римские врачеватели делали резекцию ребер, вправляли вывихи, лечили колотые и резанные раны, проводили ампутацию конечностей и дробление камней мочевого пузыря. А в Древней Индии операции пластической хирургии выполнялись еще за 600 лет до нашей эры. В настоящее время хирургия – многофункциональная система научных знаний и практических методов оказания специфической медицинской помощи, которая постоянно находится в развитии. Хирурги востребованы во многих областях медицины, поэтому выделяются такие направления хирургии, как абдоминальная, торакальная, сосудистая, челюстно-лицевая, пластическая, эндокринная, нейрохирургия, трансплантология и другие.
0: А в этот день – события, ставшие историей.

0: подача рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: всем знакам не стоит слепо доверять всему, что говорят окружающие. Сегодня в словах посторонних людей будут прослеживаться нотки лести и фальши, а потому, поддавшись на красивые уговоры, в этот день высок риск совершить массу неверных поступков.
1: Звезды говорят.
2: Овнам в этот день удастся заметно расширить свой кругозор с помощью хорошей литературы. Вы с головой погрузитесь в произведение, которое вам посоветует друг, и даже не заметите, как день подойдет к своему логическому финалу.
0: Тельцы будут заряжать окружающих своим оптимизмом. Пока ваше настроение находится на очень высокой отметке, вокруг вас не останется грустных лиц, а также людей, испытывающих острое недовольство происходящим.
2: Близнецы сегодня смогут в разы повысить свою общественную популярность. Окружающие начнут считать вас настоящим супергероем в тот самый момент, когда вы выручите постороннего человека из беды или пожертвуете на благотворительность крупную сумму.
0: Раки будут очень притягательны для лиц противоположного пола. Однако этот повышенный интерес не вызовет ни малейшей радости в вашей душе. Ведь человек, чью симпатию вы мечтаете завоевать, будет по-прежнему к вам равнодушен.
2: Львам сегодня удастся найти необходимые инвестиции для своего нового бизнес-проекта. Услышав заветное «да» от потенциального спонсора, постарайтесь максимально быстро оформить это согласие в виде нотариального документа.
0: Девам в этот день очень пригодится поддержка со стороны своего авторитетного родственника. Конечно, вы не сможете гордиться профессиональной победой, которая достанется вам через влиятельную протекцию, но этот момент вас будет меньше всего тревожить.
2: Весы сегодня сделают первый шаг к примирению со своим давним другом. Вы поймете, что хорошие отношения, которые сложились между вами и этим человеком, очень глупо разрушать любого рода ссорами и конфликтами.
0: Скорпионам удастся занять лидерские позиции на работе. Начальство оценит ваши прежние усилия и решит, что именно вы достойны получить звание «Лучший сотрудник месяца», а вместе с тем крупное денежное поощрение.
2: Стрельцы посвятят день составлению плана спортивных тренировок на осенне-зимний период. Чтобы мероприятия по снижению веса прошли максимально приятно и эффективно, вы пригласите к себе в соратники близкого друга, который также озабочен этой проблемой.
0: Козероги сегодня будут заняты поисками необычного кулинарного рецепта. Узнав о том, что вечером вас планируют посетить родители второй половинки, вы захотите создать настоящий шедевр и тем самым произвести неизгладимое впечатление на родственников.
2: Водолеям много приятных эмоций в этот день доставит служебная поездка. В пути вам удастся повстречать очень интересного собеседника, которого будет отличать великолепное чувство юмора и чрезмерная осведомленность о происходящем в мировой политике.
0: Рыбам не следует перекусывать фастфудом. Высока вероятность, что аппетитное блюдо, которое вы закажете на ланч, будет приготовлено из второсортных продуктов, способных стать причиной сильнейшего отравления.

0: Новости спорта.
1: Действующий победитель Евролиги Олимпиакос вышел в финал Суперкубка, переиграв в 1-2 Фенербахче 92-90. Греки уступали после трех четвертей 69-78, но в заключительные 10 минутки совершили камбэк. Вторым финалистом стал мадридский Реал, в овертайме сломивший сопротивление Дубая 98-95. Футболисты Баварии дома разгромили «Унион» 7-0 в матче 4-го тура Бундеслиги. Главным героем встречи стал Майкл Алисе, оформивший хет-трик. Гарри Кейн отметился дублем и забил свой 100-й гол в чемпионате Германии за Баварию, став самым быстрым игроком в истории клуба, достигшим этой отметки. В АПЛ Брэндфорд сенсационно обыграл Челси на своем поле 3-0. Для лондонцев это третий матч подряд в чемпионате без побед, и команда Хаби Алонсо занимает 7-е место в таблице. А вот лидирующая в Лиге 1 Монако дома на последних минутах вырвала победу у Ланса 2-1 и укрепила свои позиции во главе французской лиги. Пятикратного обладателя золотого мяча Криштиану Роналду вызвали в сборную Португалии на 4 стартовых матча Лиги наций. Это положило конец слухам о завершении его карьеры в национальной команде. Действующие победители Лиги наций начнут защиту титула 24 сентября матчем против Уэльса в Лиссабоне, затем сыграют с Данией и дважды с Норвегией. Новый главный тренер португальцев Жорже Жезуш, уже работавший с Роналду в Аль-Насри, на пресс-конференции подчеркнул, что Криштиану для него игрок, как и все. «Если будет результативность, играет, если нет, не играет», — сказал наставник, добавив, что 5 золотых мячей не влияют на его решение. В Самарканде завершился третий тур Всемирной шахматной олимпиады, и фавориты в целом подтвердили свой статус. В мужском зачете действующий чемпион турнира сборная Индии обыграла Италию 3-1. Азербайджан также одержал третью победу подряд, разгромив Швейцарию 3-1, а США с минимальным перевесом переиграли Данию 2.5 на 1.5. В женском турнире сборная Индии, также действующий чемпион, уверенно переиграла Грецию 3.5 на 1.5, и именно индийские сборные лидируют в обоих зачетах. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Все мы изначально чайники с

0: Огилви.
1: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуж» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 18 45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28. 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28. 8 910 119 47 34.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. «Радио Инфинити».

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-912-712-105.
5: Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. И представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Разработчики электромобиля «Атом» объявили о начале массового производства. Ближайшие планы — выпускать по 20 машин в смену. До конца года такой темп позволит собрать примерно 1500-2000 автомобилей. Напомним, до настоящего момента машины выпускали мелкосерийной сборкой. За все время на учет встали около 40 «Атомов». Jetour T1 получит гибридную версию. Новинка поступит в продажу осенью. Она станет первой гибридной моделью в линейке Jetour. На чистом электричестве кроссовер проедет до 150 километров. Подзарядить батарею до 80% можно за полчаса. Но привод только передний. Обычный T1 доступен с полным. Автомобили «Волга» начали собирать полным циклом. Сварка, окраска и контроль качества теперь российские. Поначалу «Волги» выпускали так называемым отверточным методом. То есть из Китая приезжали уже готовые кузова и комплектующие. Завод только собирал из них машины. Теперь кузова варят и красят в России на современных автоматизированных линиях. Nissan Patrol – один из самых успешных внедорожников в истории японского автопрома. В России он остался в тени Toyota Land Cruiser Prado. Но у себя на родине, а также в Австралии и на Ближнем Востоке, он считается эталонным вездеходом. История модели началась еще в 50-е, а предшественником стала лицензионная копия американского внедорожника Dodge. Подробнее о 7 поколениях Nissan Patrol расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Сторожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьером усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: Сегодня день рождения Смайлика. Первое предзнаменование его появления появилось еще в 1881 году. В юмористическом американском журнале «Пак» в статье о топографическом искусстве появились четыре лица – безразличное, грустное, удивленное и радостное. Они были изображены при помощи графических символов, но не нашли на тот момент должного применения и были забыты почти на 100 лет. Последующее графическое изображение улыбающегося лица было создано профессором университета Карнеги Меллона Скоттом Фалманом. Именно 19 сентября 1982 года Фалман предложил использовать три символа, идущие подряд: двоеточие, дефис и закрывающую скобку для обозначения улыбающегося лица в тексте. Это было серьезным пополнением электронного лексикона. Нужно сказать, что сообщение, в котором впервые был использован смайлик, было найдено лишь в 2002 году в архивах доски объявлений, которые сохранились на пленке. В цифровых археологических раскопках, которые были организованы исключительно с целью найти это сообщение и тем самым определить дату рождения смайлика, принимало участие несколько энтузиастов. На сегодняшний день редкое письмо, электронное или смс-сообщение обходится без круглого личика, который дает возможность передать эмоциональную окраску текста, интонацию голоса и мимику, донести свое настроение собеседнику. Смайлики очень просто вставить в набранные предложения, и они, среди прочего перечня букв, напоминают нам об улыбках наших друзей и близких. Но не забывайте, что несколько закорючек не должны заменить живое общение. С праздником, смайлик! С днем рождения!
1: Радио Infinity.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-140-4-42-7-02-4-11-57-4-14-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: со зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: «Радио

0: мысль рекламы заставит человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобушка Тломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Инфинити.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное.

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхненепровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуж» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет, доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхненепровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити».
4: За удачу!

0: товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105.
5: Новости спорта.
6: Баскетболисты петербургского «Зенита» потерпели второе поражение подряд в Суперкубке Единой Лиги ВТБ, уступив турецкому «Анадолу Эфес» 76-100 и лишились шанса побороться за призы. Ранее сине-бело-голубые проиграли «Униксу», и теперь они гарантированно займут последнее место в группе. В параллельном матче действующий победитель Единой Лиги ЦСКА неожиданно проиграл «Локомотиву Кубани» 82-90. Для выхода в финал железнодорожникам нужно обыграть боснийскую «Игакео», с которой ранее справились армейцы. Хоккеисты «Локомотива» на своей арене переиграли омский «Авангард» 2-1 и продлили победную серию на старте сезона до 6 матчей. Капитан ярославцев Александр Радулов открыл счет в большинстве и довел свой бомбардирский счет до 9 очков. Железнодорожники возглавляют западную конференцию. На 2 балла от них отстает «Спартак», который в гостях разобрался с челябинским «Трактором».

0: 3-1. Сочи преподнес главную сенсацию, обыграв дома финалиста прошлого розыгрыша Кубка Гагарина Акбарс 3-2. Несмотря на это, казанцы сохранили лидирующую позицию на Востоке вместе с Металлургом, который в Магнитогорске взял верх над Барысом 3-0, и нефтехимиком, уступившим в Уфе Салавату Юлаеву 0-2. Нападающий Tampa Bay Lightning Никита Кучеров запросил новый контракт с зарплатой около 20 миллионов долларов в год сроком на 6 лет, пишут американские СМИ. Действующее 8-летнее соглашение 33-летнего россиянина истекает по окончании следующего сезона. В минувшем регулярном чемпионате Кучеров набрал 130 очков в 76 матчах и во второй раз в карьере получил Hart Trophy. Если Tampa согласится на запрос, общая сумма 6-летнего контракта составит около 120 миллионов долларов. Футболисты костромского «Спартака» на выезде переиграли «Волгу» 1-0 и продлили серию побед в первой лиге до 4. Красно-белые вышли на второе место в турнирной таблице, уступая только Нижнему Новгороду. Топ-3 замыкает Сочи, сыгравшая в ничью 1-1 дома со СКА Хабаровском. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио «Инфинити».

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Федор Достоевский.
2: Реклама. Турагентство «Любой каприз» приглашает 19-20 сентября Имперский Могилев и Королевский Гомель 14 500 рублей 19 сентября Завидово Аква и СПА Новый и самый современный аквапарк в России 9250 19 сентября и 22 ноября Паломничество к Матронушке 5000 19-20 сентября Аквапарк Лебяжий в Минске 15 700 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Старожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьером усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться в поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: сегодня день рождения Смайлика. Первое предзнаменование его появления появилось еще в 1881 году. В юмористическом американском журнале «Пак» в статье о топографическом искусстве появились четыре лица – безразличное, грустное, удивленное и радостное. Они были изображены при помощи графических символов, но не нашли на тот момент должного применения и были забыты почти на 100 лет. Последующее графическое изображение улыбающегося лица было создано профессором университета Карнеги Меллона Скоттом Фалманом. Именно 19 сентября 1982 года Фалман предложил использовать три символа, идущие подряд: двоеточие, дефис и закрывающую скобку для обозначения улыбающегося лица в тексте. Это было серьезным пополнением электронного лексикона. Нужно сказать, что сообщение, в котором впервые был использован смайлик, было найдено лишь в 2002 году в архивах доски объявлений, которые сохранились на пленке. В цифровых археологических раскопках, которые были организованы исключительно с целью найти это сообщение и тем самым определить дату рождения смайлика, принимало участие несколько энтузиастов. На сегодняшний день редкое письмо, электронное или смс-сообщение обходится без круглого личика, который дает возможность передать эмоциональную окраску текста, интонацию голоса и мимику, донести свое настроение собеседнику. Смайлики очень просто вставить в набранное предложение, и они, среди прочего перечня букв, напоминают нам об улыбках наших друзей и близких. Но не забывайте, что несколько закорючек не должны заменить живое общение. С праздником, смайлик! С днем рождения!
1: Радио Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Разработчики электромобиля «Атом» объявили о начале массового производства. Ближайшие планы — выпускать по 20 машин в смену. До конца года такой темп позволит собрать примерно 1500-2000 автомобилей. Напомним, до настоящего момента машины выпускали мелкосерийной сборкой. За все время на учет встали около 40 «Атомов». Jetour T1 получит гибридную версию. Новинка поступит в продажу осенью. Она станет первой гибридной моделью в линейке Jetour. На чистом электричестве кроссовер проедет до 150 километров. Подзарядить батарею до 80% можно за полчаса. Но привод только передний. Обычный T1 доступен с полным. Автомобили «Волга» начали собирать полным циклом. Сварка, окраска и контроль качества теперь российские. Поначалу «Волги» выпускали так называемым отверточным методом. То есть из Китая приезжали уже готовые кузова и комплектующие. Завод только собирал из них машины. Теперь кузова варят и красят в России на современных автоматизированных линиях. Nissan Patrol – один из самых успешных внедорожников в истории японского автопрома. В России он остался в тени Toyota Land Cruiser Prado. Но у себя на родине, а также в Австралии и на Ближнем Востоке, он считается эталонным вездеходом. История модели началась еще в 50-е, а предшественником стала лицензионная копия американского внедорожника Dodge. Подробнее о 7 поколениях Nissan Patrol расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложный, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5/2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39 и 8 48 148 427 02 4 11 57 4 14 94. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54, 8 916 218 55 54. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Цех полимерной продукции ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: «Радио Инфинити».

ресторанту, остальное на чай. Я уснул под шумок, чайной ложки в стакане.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радиостанция «Инфинити».

0: основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Каждый год 19 сентября отмечается необычный праздник – день рождения дружелюбного электронного символа, день рождения смайлика. 19 сентября 1982 года профессор университета Карнеги Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд – двоеточие, дефис и закрывающую скобку для обозначения улыбающегося лица в тексте, который набирается на компьютере. Это было серьезным пополнением электронного лексикона. История сохранила то самое письмо, которое Фалман отправил на местную электронную доску объявлений, которая была прототипом сегодняшних форумов и в то время являлась основным средством общения между сотрудниками университета. Историческому сообщению предшествовала долгая дискуссия, в которой участники обсуждали вопрос, какие символы стоит использовать для того, чтобы показать, что сообщение носит юмористический характер. Нужно сказать, что сообщение, в котором впервые был использован смайлик, было найдено лишь в 2002 году в архивах доски объявлений, которые сохранились на пленке. За годы своего существования смайлик стал неизменным атрибутом электронного общения, и многие уже не могут представить, как можно было без него обходиться. И, конечно же, за это время появилось множество смайликов, несущих разную смысловую и эмоциональную окраску.
0: 19 сентября 1888 года в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты.

0: финальной части приняла участие 21 претендентка на титул королевы красоты. Из числа 350 кандидаток отбирались девушки в финал по фотографиям, присланным в адрес жюри. По сообщениям репортера одной из скандинавских газет, освещавшего итоги тех необычных соревнований, конкурс проходил чрезвычайно скромно. Участницы конкурса должны были оставаться неизвестными широкой публике, поэтому жили в отдельном доме, доступ в который был закрыт для посторонних, а на соревнования они доставлялись в закрытом экипаже. Причем все мужчины, присутствовавшие на соревнованиях, были одеты во фраки, женщины в длинные платья. Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре, которой досталась премия в 5000 франков. Первые мировые конкурсы красоты прошли в 1951 году в Лондоне. Здесь были коронованы мисс Вселенная и миссис Мира. 30 претенденток, появившихся на сцене в купальниках бикини, которые в то время еще не были известны в Англии, произвели фурор. В СССР первый конкурс красоты состоялся 100 лет спустя, после первого конкурса, в 1988 году. Победу одержала 16-летняя Маша Калинина. После этого осмотра конкурсы красоты в России стали довольно частыми. И на сегодняшний день это целая индустрия.
1: В третью субботу первого осеннего месяца свой профессиональный праздник, Международный день хирурга, отмечают врачи одного из самых сложных направлений медицины. Хирургия – область медицины, изучающая острые хронические заболевания, которые лечат при помощи оперативного метода, который подразумевает разъединение и соединение тканей в ходе хирургической операции. Это направление медицины известно с древних времен, и лечение острых и хронических заболеваний путем оперативного вмешательства человечество применяло еще в период неолита. Тому подтверждение находки археологов, свидетельствующие, что древние люди делали трепанацию черепа, кровопускание, вправляли переломы конечностей. Древнегреческие и римские врачеватели делали резекцию ребер, вправляли вывихи, лечили колотые и резанные раны, проводили ампутацию конечностей и дробление камней мочевого пузыря. А в Древней Индии операции пластической хирургии выполнялись еще за 600 лет до нашей эры. В настоящее время хирургия – многофункциональная система научных знаний и практических методов оказания специфической медицинской помощи, которая постоянно находится в развитии. Хирурги востребованы во многих областях медицины, поэтому выделяются такие направления хирургии, как абдоминальная, торакальная, сосудистая, челюстно-лицевая, пластическая, эндокринная, нейрохирургия, трансплантология и другие.
2: А в этот день – события, ставшие историей.

0: заключается в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

0: сказал, что надо бросить песни на войне?
1: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. 19 сентября в России отмечается День оружейника. Профессиональный праздник всех работников предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия. Праздник появился в России в 2010 году благодаря, пожалуй, самому известному оружейнику современности Михаилу Тимофеевичу Калашникову, создателю уже легендарного автомата АК-47. В качестве даты выбрали 19 сентября, день, когда православная церковь чтит архангела Михаила, покровителя небесного воинства. Оружейная промышленность – это огромная отрасль, как раньше говорили, народного хозяйства, в которой заняты десятки и сотни тысяч наших соотечественников, которым низкий поклон за их работу.

Я приветствую вас, дорогие радиослушатели. Давайте познакомимся. Меня зовут Юрий Кононов. Я солист группы «Русский характер», исполнитель песни «Русский танк Алеша». Эта песня – посвящение современному подвигу экипажа танка с чьей-то легкой руки, прозванного Алешей. Эта песня – зов творческой души, разбуженной генетической памятью поколения ее создателей. Эта песня – желание растревожить патриотическую гордость в сердцах русских людей, семьи которых когда-то не понаслышке ощутили на себе ужас фашизма. Открытая, честная, лобовая, русская, без заимствований, наигранной патетики и лишней воды. Искреннее музыкальное спасибо новым героям России от творческого тыла.

0: Песня на войне.
1: Историко-патриотический коллектив «ЗОВ» из Бердянска продолжит выпуск песни, посвященной самому легендарному оружию 20 века. И это не преувеличение, поскольку речь идет об автомате Калашникова.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуж» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 18 45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: Далее в эфире «Мара» с песней о раненых городах. Серьезная вещь, в какой-то степени даже философская.

стойко, твердо, непоколебимо. Настоящие герои, защищающие нашу Родину. Хочу сказать, держитесь, ребята, на вас вся надежда. А песни о ваших подвигах мы обязательно напишем.

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
5: Со временем о героизме Донбасса, о его стойкости будут снимать фильмы. Пока же просто поют. Михаил Кочерешко в эфире. «Донбасс».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я Юрий Белоусов. Для проекта «Песни на войне» хочу представить свою песню «Русские люди», которая с началом СВО набрала 4,5 миллионов просмотров на ролик, который сделал даже не я. Я написал ее в январе 2015 года перед поездкой на Донбасс и первый раз исполнил ее в Снежном. И когда кто-то из голос из зала сказал: «Люди, встаньте, это он поет для вас», и весь зал встал, я понял, что эта песня нужна. А вдогонку уже пришел видеоролик, где два мальчишки молодых на разбитой СВУ могиле поют мою песню. Для вас, русские люди.
1: По Европе словно бес злой похаживал, он рассказывал.

0: Песня на войне.
1: Ну и напоследок, глядя на то, что творится сейчас в мире, хочется зажмуриться, а потом проснуться и посчитать все это сном. Но, увы, это не сон, а самое что ни на есть явная явь. И обо всем подобном пелось еще 40 лет назад, вот только сейчас все гораздо острее. И тем не менее, быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.
2: Пока планета еще жива.

А завтра замрут моря, умолкнут птицы, застынут сосны. Уже не сможет зайти заря и спросит небо.

0: ядерному взрыву. Нет, нет, нет, рядом, рядом радость и беда.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
2: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
3: Песня на войне. Идеальная реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
4: Майкл Левин.
3: Реклама.
5: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
6: Я же говорила, ремонт надо делать.
7: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
8: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк Лебяжий в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Сторожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьером усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Сегодня день рождения Смайлика. Первое предзнаменование его появления появилось еще в 1881 году. В юмористическом американском журнале «Пак» в статье о топографическом искусстве появились четыре лица – безразличное, грустное, удивленное и радостное. Они были изображены при помощи графических символов, но не нашли на тот момент должного применения и были забыты почти на 100 лет. Последующее графическое изображение улыбающегося лица было создано профессором университета Карнеги Меллона Скоттом Фалманом. Именно 19 сентября 1982 года Фалман предложил использовать три символа, идущие подряд: двоеточие, дефис и закрывающую скобку для обозначения улыбающегося лица в тексте. Это было серьезным пополнением электронного лексикона. Нужно сказать, что сообщение, в котором впервые был использован смайлик, было найдено лишь в 2002 году в архивах доски объявлений, которые сохранились на пленке. В цифровых археологических раскопках, которые были организованы исключительно с целью найти это сообщение и тем самым определить дату рождения смайлика, принимало участие несколько энтузиастов. На сегодняшний день редкое письмо, электронное или смс-сообщение обходится без круглого личика, который дает возможность передать эмоциональную окраску текста, интонацию голоса и мимику, донести свое настроение собеседнику. Смайлики очень просто вставить в набранное предложение, и они, среди прочего перечня букв, напоминают нам об улыбках наших друзей и близких. Но не забывайте, что несколько закорючек не должны заменить живое общение. С праздником, смайлик! С днем рождения!
1: Радио Infinity.

0: 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции ТОП Хит Чарт и его сегодняшняя ведущая, актриса и певица Настя Негода. Сегодня у нас будет необычный выпуск, потому что я расскажу вам, как проходил концерт ТОП Хит Лайв, который только что отгремел в Москве, в котором, кстати, я тоже принимала участие. Я не только провела этот концерт вместе с моим другом Сашей СТ, но и исполнила свой новый хит. Но обо всем этом я расскажу чуть позже, а сейчас, как всегда, мы начинаем наш марафон лучших хитов радио и интернета. Поехали!
0: ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: И открывает наш хит-лист Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика. Лирик – мультижанровый артист, платиновый музыкальный продюсер и автор многочисленных хитов Мота, Зиверт, Мэри Гу, Клавы Коки, групп «Три дня дождя» и «Руки вверх». В прошлом году Лирик громко заявил о себе со своим сольным материалом. А в этом году записал массу новой музыки, принял участие в майском концерте «Топ Хит Лайв», а в июле выпустил настоящий блокбастер. Аутентичное. С него мы и начнем движение к сияющим вершинам.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: На смену Кириллу Лирику приходит трек, записанный Ваней Дмитриенко, группой «Мальбек» и молодой певицей Сюзанной. Их совместный трек «Отражение» встал в ротацию на 75 станций, набрал почти 30 тысяч эфиров, резко ускорился в радиочарте. В чарте российского интернета вошел сразу в топ-20. И я, конечно, не могла не включить этот хит в наш трек-лист. Ваня Дмитриенко, «Мальбек» и Сюзанна. «Отражение». Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире Настя Негода и «Топ Хит Чарт». И нашу горячую десятку сегодня открывает Мари Краймбрери с треком «Ты помнишь». Этот июньский релиз Марины стал одним из самых крутых хитов этого лета. Здесь есть все, что мы когда-то любили. Тепло дворовых игр, звук кассетника, мечты о будущем и та искренность, которая часто уходит с годами. «Ты помнишь» уже стоит в ротации на 180 радиостанциях, набрала более 130 тысяч

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: На 9-м месте у нас сегодня красота. И не простая красота, а самая, что ни на есть, звонкая. Я, конечно, представляю вам совсем свежий хит Андрея Звонкова, который так и называется «Красота». Благодаря горячей ротации на сотни станций, трек взлетел вверх в радиочарте, добавив Андрею шансы номинироваться на награды церемонии Top Hit Music Awards, которая состоится буквально через 2 месяца. Ну а сегодняшняя награда Звонкову — 9-е место в нашем хит-параде. Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Звонкова в нашем эфире сменяет еще одна звездная коллаборация, участниками которой стали Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Их совместный трек «Happy End» продолжает ударными темпами набирать эфиры на радио и стримы в интернете. Более 230 тысяч эфиров у этой песни показывает статистика портала «Топ Хит», а это значит, что «Happy End»у предстоит долгая и счастливая жизнь. Встречайте «Happy End», но не переключайтесь, впереди у нас масса интересного.
0: Восьмое.

0: цель рекламы – заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.
4: Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-140-4-42-7-02-4-11-57-4-14-93.
5: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
7: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
8: Друзья, а сейчас, как я и обещала в начале, я расскажу вам о концерте «Топ Хит Лайв», который только что отгремел в Москве и в котором я принимала участие и как ведущая, и как певица. Все дело в том, что музыкальная платформа «Топ Хит» решила отметить лучших молодых артистов, познакомить их с представителями музыкальной индустрии и, конечно, помочь в продвижении своей музыки. И самое главное, у них была возможность выступить на одной сцене с уже известными исполнителями. Сейчас я вам хочу представить несколько треков, которые были исполнены на «Топ Хит Лайв». Встречайте! Звездочка, найди.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, именно так звучали новые хиты на Top Hit Live, которые попали в этот лайнап, в том числе и благодаря вашим голосованиям в группе Top Hit ВК. Интересно, что на этом концерте прозвучал и хит «Богиня моря», созданный в рамках проекта «Фары ночи» с помощью искусственного интеллекта. Представьте, что на фоне клипа на этот трек на сцену вышел и танцевал настоящий робот. Робот, кстати, никаких подарков от организаторов не получил, в отличие от молодых артистов, забравших сертификаты Top Hit на сумму до 100 тысяч рублей. Как это все происходило, можете увидеть в новостях на tophit.ru и в социальных сетях. Ну а мы возвращаемся в топ нашего чарта. И у нас на очереди Акмаль Хаджиниязов со своим новым хитом «Любовная». Этот трек стоит в ротации на сотни радиостанций и уже набрал миллионы стримов в интернете. И вот, наконец, он вошел на этой неделе и в двадцатку самых популярных интернет-хитов России. Акмаль, «Любовная», встречайте.
2: Седьмое место.
3: Нам так лучше, в городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь, я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: 8-88-88-01. Необходима консультация специалиста.
1: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
2: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
4: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
5: На шестом месте нашего хит-парада сияет бриллиант в исполнении солистки группы «Сивиль». Это еще один потенциальный мега-хит, который написал Дмитрий Лорен, автор большинства треков Анны Асти и группы «Артик энд Асти». Что ж, давайте слушать и наслаждаться этим бриллиантом.

Место нашего чарта сегодня уходит Юли Зиверт и ее суперхиту «Газ». Снова и снова напоминаю вам, что Зиверт и Мари Краймбрери – главные претендентки в соревновании за корону российской поп-принцессы. Ну а кто станет лучшей, мы с вами узнаем в ноябре 2026 года на церемонии вручения музыкальных премий «Топ Хит Мьюзик Эвордс». А прямо сейчас Зиверт и...

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, суперхит группы «Градусы на ресницах» сегодня у нас хоть и на почетном, но все же только на четвертом месте. Тем не менее, у ребят просто фантастические результаты в чартах. Их трек играет в эфире 250 радиостанций и уже набрал более 400 тысяч эфиров. В общем, долго говорить не буду, давайте просто еще раз послушаем этот хит «Градусы на ресницах».
0: Четвертое.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, вы слушаете программу «Топ Хит Чарт», которую для вас сегодня веду я, Настя Негода. И прежде чем мы перейдем к тройке лидеров недели, хочу сказать еще пару слов о прошедшем только что концерте «Топ Хит Лайв». Дело в том, что перед началом концерта «Топ Хит» назвал имена артистов, чьи хиты с большой вероятностью будут признаны в этом году самыми популярными на радио и в интернете. На стриминговых платформах больше всего прослушиваний у треков «Банк» в исполнении «Зиверт» и рэпера «Айсбергерта», «Феникс» моей любимой Леры Бервульф, «Базовый минимум» Мия Бойко и «Жиганская» в исполнении Джакона и Киллиана. Но больше всего повезло молодому белорусскому артисту Владиславу Лапаю, которого мы все запомнили как «Holy Flame». Его трек «Тону» стал суперхитом года и в интернете, и на радио одновременно. А еще один новичок, Саян, засветился со своим хитом «Marlboro» не только в топе годового интернет-чарта, но и на нашем концерте. И сейчас давайте послушаем несколько звездных хитов, прозвучавших на этом концерте. «Marlboro», Саян,

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ Хит Чарт» и я, Настя Негода, с рассказом о только что прошедшем концерте «Топ Хит Лайв» и о лучших новинках недели. Как всегда, напоминаю вам о том, чтобы вы почаще и побольше лайкали понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во Вконтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Ну а бронза нашего хит-парада сегодня уходит Кате Айове и ее суперхиту «Мы». Этот трек вошел в топы сразу двух чартов – радио и интернета.
0: Третье.

0: Одна картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, и практически сразу переходим ко второму месту, которое у нас сегодня занимает трек «Ты не бойся ночи». Песню эту зарелизили участники проекта «Энзро», который уже 2 месяца не вылазит из топа российского интернет-чарта. Вниманием радиостанции он тоже не обижен и уже прозвучал десятки тысяч раз в эфире. Проект «Энзро» с хитом «Ты не бойся ночи». Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И, наконец, золото топ-хит-чарта сегодня у мега-коллаборации «Таня Ткачук» из группы «Моя Мишель» и «Басты». Не успели они в июле зарелизить совместку «Если я буду танцевать», как песня заиграла буквально отовсюду и везде. Сегодня она в топе и в интернет, и на радио, а значит и у нас в чарте. «Если я буду танцевать» с «Бастой» и «Моей Мишелью» уже играет в нашем эфире.

0: Друзья, ну что ж, танцы в компании Стани Ткачук и Басты завершили нашу программу сегодня. Весь последний час с вами была актриса и певица Настя Негода. Спасибо, что все это время вы слушали мой эфир. Ну, а сейчас пришла пора прощаться. Я желаю всем вам здоровья, счастья и только самой лучшей музыки в эфире и в интернете. Всех люблю и обнимаю. До новых встреч в эфире и на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
2: В воскресенье 20 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. В вечерние часы в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем от 4 до 10 метров в секунду. Давление 744 миллиметра будет падать. Температура ночью 8-10, а днем 18-20 градусов тепла. В понедельник 21 сентября погода испортится. На протяжении суток с перерывами будут идти небольшие дожди. Ночью 12-14, а днем 14-16. Во вторник дожди не ожидается и днем до плюс 16. Хорошей вам осенней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.
0: Погода на Infinity.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский, записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуж» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 1845. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 1845. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
0: «Радио Инфинити».

0: отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом.

0: Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
1: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8 910 712 105.
2: Radio Infinity.

0: Новости спорта.
1: Баскетболисты петербургского «Зенита» потерпели второе поражение подряд в Суперкубке Единой Лиги ВТБ, уступив турецкому «Анадолу Эфес» 76-100 и лишились шанса побороться за призы. Ранее сине-бело-голубые проиграли «Униксу», и теперь они гарантированно займут последнее место в группе. В параллельном матче действующий победитель Единой Лиги ЦСКА неожиданно проиграл «Локомотиву Кубани» 82-90. Для выхода в финал железнодорожникам нужно обыграть боснийскую «Игакео», с которой ранее справились армейцы. Хоккеисты «Локомотива» на своей арене переиграли «Омский Авангард» 2-1 и продлили победную серию на старте сезона до

6 матчей. Капитан ярославцев Александр Радулов открыл счет в большинстве и довел свой бомбардирский счет до 9 очков. Железнодорожники возглавляют западную конференцию. На 2 балла от них отстает «Спартак», который в гостях разобрался с челябинским «Трактором» 3-1. Сочи преподнес главную сенсацию, обыграв дома финалиста прошлого розыгрыша Кубка Гагарина «Акбарс» 3-2. Несмотря на это, казанцы сохранили лидирующую позицию на Востоке вместе с «Металлургом», который в Магнитогорске взял верх над «Барысом» 3-0 и «Нефтехимиком», уступившим в Уфе Салавату Юлаеву 0-2. Нападающий Tampa Bay Lightning Никита Кучеров запросил новый контракт с зарплатой около 20 миллионов долларов в год сроком на 6 лет, пишут американские СМИ. Действующее 8-летнее соглашение 33-летнего россиянина истекает по окончании следующего сезона. В минувшем регулярном чемпионате Кучеров набрал 130 очков в 76 матчах и во второй раз в карьере получил Hart Trophy. Если Tampa согласится на запрос, общая сумма 6-летнего контракта составит около 120 миллионов долларов. Футболисты костромского «Спартака» на выезде переиграли «Волгу» 1-0 и продлили серию побед в первой лиге до 4. Красно-белые вышли на второе место в турнирной таблице, уступая только Нижнему Новгороду. Топ-3 замыкает Сочи, сыгравшая в ничью 1-1 дома со СКА Хабаровском. Это были спортивные события, достойные

0: Великолепная рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Сторожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьером усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
7: Завод «Драгобуш» «Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш» «Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Разработчики электромобиля «Атом» объявили о начале массового производства. Ближайшие планы — выпускать по 20 машин в смену. До конца года такой темп позволит собрать примерно 1500-2000 автомобилей. Напомним, до настоящего момента машину выпускали мелкосерийной сборкой. За все время на учет встали около 40 «Атомов». Jetour T1 получит гибридную версию. Новинка поступит в продажу осенью. Она станет первой гибридной моделью в линейке Jetour. На чистом электричестве кроссовер проедет до 150 километров. Подзарядить батарею до 80% можно за полчаса. Но привод только передний. Обычный T1 доступен с полным. Автомобили «Волга» начали собирать полным циклом. Сварка, окраска и контроль качества теперь российские. Поначалу «Волги» выпускали так называемым отверточным методом. То есть из Китая приезжали уже готовые кузова и комплектующие. Завод только собирал из них машины. Теперь кузова варят и красят в России на современных автоматизированных линиях. Nissan Patrol – один из самых успешных внедорожников в истории японского автопрома. В России он остался в тени Toyota Land Cruiser Prado. Но у себя на родине, а также в Австралии и на Ближнем Востоке, он считается эталонным вездеходом. История модели началась еще в 50-е, а предшественником стала лицензионная копия американского внедорожника Dodge. Подробнее о 7 поколениях Nissan Patrol расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

Сегодня день рождения Смайлика. Первое предзнаменование его появления появилось еще в 1881 году. В юмористическом американском журнале PAC в статье о топографическом искусстве появились четыре лица – безразличное, грустное, удивленное и радостное. Они были изображены при помощи графических символов, но не нашли на тот момент должного применения и были забыты почти на 100 лет. Последующее графическое изображение улыбающегося лица было создано профессором университета Карнеги Меллона Скоттом Фалманом. Именно 19 сентября 1982 года Фалман предложил использовать три символа, идущие подряд: двоеточие, дефис и закрывающую скобку для обозначения улыбающегося лица в тексте. Это было серьезным пополнением электронного лексикона. Нужно сказать, что сообщение, в котором впервые был использован смайлик, было найдено лишь в 2002 году в архивах доски объявлений, которые сохранились на пленке. В цифровых археологических раскопках, которые были организованы исключительно с целью найти это сообщение и тем самым определить дату рождения смайлика, принимало участие несколько энтузиастов. На сегодняшний день редкое письмо, электронное или смс-сообщение обходится без круглого личика, который дает возможность передать эмоциональную окраску текста, интонацию голоса и мимику, донести свое настроение собеседнику. Смайлики очень просто вставить в набранное предложение, и они, среди прочего перечня букв, напоминают нам об улыбках наших друзей и близких. Но не забывайте, что несколько закорючек не должны заменить живое общение. С праздником, смайлик! С днем рождения!

0: Брянской области 18 часов.
1: Диско-дискотека «Ретро».

0: Красота слога, ясность мысли – вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-140-4-42-7-02-4-11-57-4-14-93.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Диско-дискотека «Ретро».

0: Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
0: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: А в этот день события, ставшие историей.
4: Каждый год 19 сентября отмечается необычный праздник – день рождения дружелюбного электронного символа, день рождения смайлика. 19 сентября 1982 года профессор университета Карнеги Меллона Скотт Палман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд – двоеточие, дефис и закрывающую скобку для обозначения улыбающегося лица в тексте, который набирается на компьютере. Это было серьезным пополнением электронного лексикона. История сохранила то самое письмо, которое Фалман отправил на местную электронную доску объявлений, которая была прототипом сегодняшних форумов и в то время являлась основным средством общения между сотрудниками университета. Историческому сообщению предшествовала долгая дискуссия, в которой участники обсуждали вопрос, какие символы стоит использовать для того, чтобы показать, что сообщение носит юмористический характер. Нужно сказать, что сообщение, в котором впервые был использован смайлик, было найдено лишь в 2002 году в архивах доски объявлений, которые сохранились на пленке. За годы своего существования смайлик стал неизменным атрибутом электронного общения, и многие уже не могут представить, как можно было без него обходиться. И, конечно же, за это время появилось множество смайликов, несущих разную смысловую и эмоциональную окраску.
3: 19 сентября 1888 года в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты. В финальной части приняла участие 21 претендентка на титул королевы красоты. Из числа 350 кандидаток отбирались девушки в финал по фотографиям, присланным в адрес жюри. По сообщениям репортера одной из скандинавских газет, освещавшего итоги тех необычных соревнований, конкурс проходил чрезвычайно скромно. Участницы конкурса должны были оставаться неизвестными широкой публике, поэтому жили в отдельном доме, доступ в который был закрыт для посторонних, а на соревнования они доставлялись в закрытом экипаже. Причем все мужчины, присутствовавшие на соревнованиях, были одеты во фраки, женщины в длинные платья. Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре, которой досталась премия в 5000 франков. Первые мировые конкурсы красоты прошли в 1951 году в Лондоне. Здесь были коронованы мисс Вселенная и миссис Мира. 30 претенденток, появившихся на сцене в купальниках бикини, которые в то время еще не были известны в Англии, произвели фурор. В СССР первый конкурс красоты состоялся 100 лет спустя, после первого конкурса, в 1988 году. Победу одержала 16-летняя Маша Калинина. После этого осмотра конкурсы красоты в России стали довольно частыми. И на сегодняшний день это целая индустрия.
4: В третью субботу первого осеннего месяца свой профессиональный праздник, Международный день хирурга, отмечают врачи одного из самых сложных направлений медицины. Хирургия – область медицины, изучающая острые хронические заболевания, которые лечат при помощи оперативного метода, который подразумевает разъединение и соединение тканей в ходе хирургической операции. Это направление

0: направление медицины известно с древних времен, а лечение острых и хронических заболеваний путем оперативного вмешательства человечество применяло еще в период неолита. Тому подтверждение находки археологов, свидетельствующие, что древние люди делали трепанацию черепа, кровопускание, вправляли переломы конечностей. Древнегреческие и римские врачеватели делали резекцию ребер, вправляли вывихи, лечили колотые и резанные раны, проводили ампутацию конечностей и дробление камней мочевого пузыря. А в Древней Индии операции пластической хирургии выполнялись еще за 600 лет до нашей эры. В настоящее время хирургия – многофункциональная система научных знаний и практических методов оказания специфической медицинской помощи, которая постоянно находится в развитии. Хирурги востребованы во многих областях медицины, поэтому выделяются такие направления хирургии, как абдоминальная, торакальная, сосудистая, челюстно-лицевая, пластическая, эндокринная, нейрохирургия, трансплантология и другие.
1: А в этот день – события, ставшие историей.

0: заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
2: В воскресенье 20 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. В вечерние часы в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем от 4 до 10 метров в секунду. Давление 744 миллиметра будет падать. Температура ночью 8-10, а днем 18-20 градусов тепла. В понедельник 21 сентября погода испортится. На протяжении суток с перерывами будут идти небольшие дожди. Ночью 12-14, а днем 14-16. Во вторник дожди не ожидается и днем до плюс 16. Хорошей вам осенней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.
0: Погода на Infinity. Диско, диско.

0: создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхненепровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуж» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхненепровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 18 45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуж» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Новости спорта.
1: Действующий победитель Евролиги Олимпиакос вышел в финал Суперкубка, переиграв в 1-2 Фенербахче 92-90. Греки уступали после трех четвертей 69-78, но в заключительные 10 минутки совершили камбэк. Вторым финалистом стал мадридский Реал, в овертайме сломивший сопротивление Дубая 98-95. Футболисты Баварии дома разгромили «Унион» 7-0 в матче 4-го тура Бундеслиги. Главным героем встречи стал Майкл Алисе, оформивший хет-трик. Гарри Кейн отметился дублем и забил свой 100-й гол в чемпионате Германии за Баварию, став самым быстрым игроком в истории клуба, достигшим этой отметки. В АПЛ Брэндфорд сенсационно обыграл Челси на своем поле 3-0. Для лондонцев это третий матч подряд в чемпионате без побед, и команда Хаби Алонсо занимает 7-е место в таблице. А вот лидирующая в Лиге 1 Монако дома на последних минутах вырвала победу у Ланса 2-1 и укрепила свои позиции во главе французской лиги. Пятикратного обладателя золотого мяча Криштиану Роналду вызвали в сборную Португалии на 4 стартовых матча Лиги наций. Это положило конец слухам о завершении его карьеры в национальной команде. Действующие победители Лиги наций начнут защиту титула 24 сентября матчем против Уэльса в Лиссабоне, затем сыграют с Данией и дважды с Норвегией. Новый главный тренер португальцев Жорже Жезуш, уже работавший с Роналду в Аль-Насре, на пресс-конференции подчеркнул, что Криштиану для него игрок, как и все. «Если будет результативность, играет, если нет, не играет», — сказал наставник, добавив, что 5 золотых мячей не влияют на его решение. В Самарканде завершился третий тур Всемирной шахматной олимпиады, и фавориты в целом подтвердили свой статус. В мужском зачете действующий чемпион турнира сборная Индии обыграла Италию 3-1. Азербайджан также одержал третью победу подряд, разгромив Швейцарию 3-1, а США с минимальным перевесом переиграли Данию 2.5 на 1.5. В женском турнире сборная Индии, также действующий чемпион, уверенно переиграла Грецию 3.5 на 1.5, и именно индийские сборные лидируют в обоих зачетах. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио нашего города. Радио Infinity.

0: сегодняшний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк Лебяжий в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Старожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
11: Радио

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Диско-дискотека

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-140-4-427-02-4-11-57-4-14-93.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Радиостанция «Инфинити».

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уэйн Кэмпбелл.
0: Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Разработчики электромобиля Atom объявили о начале массового производства. Ближайшие

Привод только передний, обычный Т1 доступен с полным. Автомобили «Волга» начали собирать полным циклом. Сварка, окраска и контроль качества теперь российские. Поначалу «Волги» выпускали так называемым отверточным методом. То есть из Китая приезжали уже готовые кузова и комплектующие. Завод только собирал из них машины. Теперь кузова варят и красят в России на современных автоматизированных линиях. Nissan Patrol – один из самых успешных внедорожников в истории японского автопрома. В России он остался в тени Toyota Land Cruiser Prado. Но у себя на родине, а также в Австралии и на Ближнем Востоке, он считается эталонным вездеходом. История модели началась еще в 50-е, а предшественником стала лицензионная копия американского внедорожника Dodge. Подробнее о семи поколениях Nissan Patrol расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: пользуетесь вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брекенхёрст.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовой предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
5: Радиостанция Инфинити.

о тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: Я не знал, всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Диско-дискотека.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
2: В воскресенье 20 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. В вечерние часы в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем от 4 до 10 метров в секунду. Давление 744 миллиметра будет падать. Температура ночью 8-10, а днем 18-20 градусов тепла. В понедельник 21 сентября погода испортится. На протяжении суток с перерывами будут идти небольшие дожди. Ночью 12-14, а днем 14-16. Во вторник дождей не ожидается и днем до плюс 16. Хорошей вам осенней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.
0: Погода на Infinity.
3: Диско-дискотека ретро.

0: Бренд-стоит не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуж» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 18 45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: Диско-дискотека «Ретро».

0: люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериал».

0: 1. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. «Радио Инфинити». За удачу!

0: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк Лебяжий в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Сторожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьером усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 101.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.